0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Зима, варушки, шалик, фляжка. На улице моей висит растяжка. Что году хутка этому конец. Hands-free. И в кишенях руки. Вы хочешь согреться, тиснуть гуки. Смагаются стареньким MP3. Не. Не.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация кроп.ком.

0: где країна у отворотном накірунку.
1: Атака дрона на автобус с детьми. Лукашенко не спешается с висновами?
2: Ні. Ні. Не треба нам, каб Лукашенко ввязывался в войну.
3: Что себе уявляет белорусская армия?
4: Мы имеем дело не с армией, которая действительно готова к современной войне.
1: Про гэта ды іншае больш падрабязна тягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: У размове з аравійським виданням «Аль-Арабія» Лукашенко признав, що Білорусь вельми уразливая у військовому плані перед Україною і її армією.
2: І додав, що навіть коли Білорусь вирішить вступити у війну разом з Росією, вона не зможе оборонити участок білорусько-української межі.
1: Да і увогулі він не хоче, каб гинули білоруські військовці.
2: Але що себе уявляє білоруська армія як військова сила і як інституція? Чи є увогулі спроби наростити її ресурси? Про це політичний аналітик Артем Шрайбман розказав на ютуб-каналі видання «Карнеги політика».
3: Давай начнем со второго вопроса. 22-го года было несколько лет, 3 года, когда бюджет белорусской армии действительно рос такими быстрыми темпами по 30-40% в год. А эта тенденция прекратилась в этом году. Впервые бюджет, мне кажется, уменьшился. А белорусскую армию несколько увеличили структурно. В ней традиционно было 2 оперативных направления, западное и северо-западное. Сейчас строят южное, понятным причинам, да. Хотя это все объявили еще в 22-м году, но сейчас начинается или там идет активное строительство, что, кстати, часто цитируется алармистами, чтобы объяснить, что вот Беларусь готовится к войне. Одну дорогу построили или мост. Да. А вообще, если говорить о боевом, боеспособном компоненте, то по оценкам военных аналитиков, которым я доверяю, мы говорим о 7 бригадах. Это, конечно же, в сравнении с воюющими сегодня Россией и Украиной, которых и там, и там больше 100 бригад, да, это не что-то сравнимое. Но самое главное, о чем здесь стоит сказать, это уровень отсталости технической и, можно сказать, технологической, даже правильнее будет сказать, белорусская армия, кроме того, что не воевала, она еще и не, как и многие другие армии Европы, на самом деле, она во многом готовится к, или там на своих все более частых тренировках, мобилизационных и других учениях, она готовится к прошлой войне. Когда она все еще, когда мы видим сценарии учений, мы видим движение колонн, видим высадки десантов, мы видим вот все те тактики, которые еще могли быть более или менее актуальны на момент начала полномасштабной войны России и Украины, но в сегодняшней войне все это атавизм, и кажется, по последним заявлениям вот снова-таки Лукашенко, за последние полгода-год, ну даже он стал это признавать, комментируя боеготовность белорусской армии, он говорит о том, что сейчас нас видят как на ладони не только украинские специалисты по дронам, но и со спутников все видно, да, поэтому скорее нужно готовиться к тому, что рассредотачиваться, а не собираться, да, в какие-то группировки, и что в случае чего точечными ударами все руководство может быть устранено быстро. Это, видимо, опыт Ирана, на котором он тоже рефлексирует. Венесуэлу, возможно. Да, и поэтому белорусская армия в этом смысле морально устаревшая. И в начале полномасштабной войны те боезапасы, да, или запасы боеприпасов в советской еще военной технике были, мы не знаем в какой степени, но в какой-то степени опустошены, потому что Россия это все взяла себе. Особенно это было нужно, когда первая волна Блицкрига провалилась, и Россия не была готова к затяжной войне, и просто боеприпасы, пока не наладилось массовый выпуск, их, да, собирала везде, где могла, в том числе и в Беларусь. Артиллерийские и не только. В этом смысле у нас нет там четкой картинки, насколько не готова белорусская армия, но, скажем так, она не готова к современной войне по нескольким сразу осям. Да, и переходя немножко к политическому аспекту, мы знаем результаты опросов в Беларуси, которые довольно четко свидетельствуют о пацифизме белорусского общества, нежелании включаться в любые войны. Я бы очень удивился, если бы белорусская армия думала как-то иначе, да, и была собрана из людей, настроенных и желающих воевать. Поэтому, кроме всего прочего, это еще и армия, которая, судя по общественным настроениям, склонна избегать войны, да, и не хотеть присоединяться к союзным каким-то действиям России. Поэтому понятное дело, что в случае, если был бы приказ или если было бы нападение на Беларусь, то, конечно, все настроения могли бы меняться, но вот проактивного желания пойти и с кем-то воевать, где-то попробовать свое оружие, вот этого в белорусской армии тоже нет. Вся идеология военная в Беларуси, она и устами Лукашенко, и устами белорусских военных начальников, она строится вокруг того, что мы уже навоевались в истории, да, Беларусь была разрушена войнами многократно за последние столетия, и наша задача больше войны не ввязывать. отказываться. И даже под этим соусом риторическим в Беларусь якобы завозилось ядерное оружие, да, или орешник. Попытка избежать войны, да, благодаря тому, что у нас будет такое оружие, на нас никто не нападет. Логика, по крайней мере, пропагандистская была такой. Ну вот как-то так это выглядит. Понятно, что эта армия существует по штату мирного времени, и то, что я сказал, о 7 бригадах, и в целом в 50 тысяч оценивается численность всей армии вместе с гражданским персоналом сейчас, но понятное дело, что это примерно в 50, да, там как считать, что называется, и добавляем ли мы сюда внутренние войска, но понятное дело, что в случае войны есть мобилизационные мероприятия, которые бы расширили эту армию, ну, наверное, до трехзначных, в смысле, до шестизначных значений, да, призыв резервистов был бы, людей из запаса, я сам офицер запаса, кстати, хоть я не живу в Беларуси, наверное, меня тоже призвали в такую ситуацию, если бы я был там, но снова-таки мы имеем дело не с армией, которая действительно готова к современной войне.
1: А чи може беларуская армія стаць сучаснай і моцнай? Што для гэтага трэба? Працягвае Артём Шрайбман.
3: Снова, учитывая, что сегодня проверка на прочность чаще всего выглядит как серия воздушных ударов, от численности белорусской сухопутной армии мало что зависит, да, в этом смысле. Все зависело бы, наверное, от того, какие в Беларуси есть собственные возможности для нанесения дальнобойных ударов средней дальности, а также от системы ПВО. Да. Здесь, конечно, есть попытки развивать, да, эти рода войск. Белорусская армия еще с десятых, даже с нулевых годов развивает свои собственные системы, аналоги «Искандеров», так называемые «Полонезы» вместе с китайскими партнерами, да, они их развивали. А затем в 21-м году, в 22-м году в Беларусь поставили и расчеты российских С-400, и «Искандеры», знаем их количество, точное, да, но это тоже как элемент сдерживания, да, поскольку дальность поражения комплексами «Искандер» позволяет Беларуси, по сути, ну, угрожать каждой соседней столице, да, и Варшаве, и Киеву, и Вильнюсу, и Риге, это воспринимается как своеобразный элемент такого вот защитного купола, да, то есть мы не сможем вам противостоять на поле боя, наверное, вы, наверное, даже сможете много чего уничтожить нашими воздушными ударами, но вот такой наш своеобразный удар возмездия, я имел в виду вот такое из могилы, когда последний удар прилетает и уничтожает противника и функционирует как сдерживание противника, но в нашем случае, в белорусском случае, условно, это не удар не по Вашингтону и не по Лондону, а по соседним странам, он может быть таким обезглавливающим. И на этом держится концепция обороны Беларуси. Но самое главное, на чем она держится в сухопутном смысле, в смысле защиты территории, это, конечно, это очень похоже на стратегию обороны балтийских стран, по крайней мере, до недавнего времени, когда, собственно, балтийские армии призваны на какое-то время задержать противника, навязать ему борьбу, не позволить ему быстро занять ключевые центры жизнедеятельности этих стран, пока подходит союз. То же самое в белорусском случае, но здесь основной союзник Россия. Да. Белорусская армия в рамках военного планирования призвана какое-то время удерживать противника, условно НАТО в этом случае, да, соседние армии, пока российская поддержка, подмога пути. Вот эта война, она поставила под вопрос собственно главный компонент этого уравнения. Да. В каком виде, в каких объемах, с какой скоростью, с какой надежностью российская армия будет вот это теперь непонятно, но особенно это непонятно и на первых этапах, да, этапах обмена ударами, обмена двойными ударами. Думаю, это самое главное сейчас. Лукашенко больше не чувствует себя защищенным с точки зрения российского зонтика, будь то ядерного или не ядерного.
2: Политический аналитик Артем Шрайбман только что рассказал нам про то, что себе уявляет теперешняя белорусская армия.

0: Радио «Рация».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: All human rights for all.
3: Высокий ропос живого устейсис. Весьянс.
4: Права человека для всех.
5: Все права людины для всех.
6: Усе правы человека для всех.
7: Весна. Правоабарончая передача на белорусском радио «Рация».
8: Витаю, поважаных слухачов. На вольных хвалях белорусского радио «Рация» вы слухаете правоабарончую программу «Весна». С вами ее ведущая Ева Бардиловская. Ну а далее короткий анонс сегодняшнего выпуска. Первая частка нашей программы будет присвящена белорусско-польскому экспертному

0: Вясна. Правоабарончая передача на белорусском радио «Рация». Коментар эксперта.
1: С вами Ева Бардзеловская. У Варшаве прошел 4-й белорусско-польский экспертный форум имя Романа Скирмунта под назвой «Беларусь и Польша у часе нестабильности». Как написали организаторы, форум является платформой экспертов с притягнением до дискуссии представников громадянской супольности, бизнесу и политики для умацавання партнерских стосунков помеж громадствами двух краин. І у праграме, сярод іншага, былі прэзентаваны вынікі маніторынгу пад назвай «Рускі мір як інфраструктура гібриднага ўплыву ў Беларусі» снежень 2025-травень 2026 года. Гэта маніторынг фіксуе расійскі ўплыў у Беларусі ў сферы дзяржаўнага партнёрства, адукацыі, гістарычнай памяці, рэлігіі, працы з моладзю і іншых сферах.
2: Змітер Кухлей, выканаўчы дырэктар Інстытуту развіцця і сацыяльна рынка для Беларуси и Сходней Европы.
1: Я бы хотела поговорить про то, как концепция русского мира связана с темой правов человека. И вот что я про это подумала, что недавно спецдокладчик по Беларуси Нилс Мужнекс опубликовал свой доклад, и он там прямо и сказал, что историчные нарративы переписываются, державный дискурс сприяет тому, что можно было бы назвать русификацией и советизацией минулого.

0: Ваши радиоприемники настроены на хвале белорусского радио «Рация». Слухайте правооборонную передачу «Весна». Комментар.
1: При микрофоне Ева Бардзілоўская. Экодом выпустил доследчий материал про экологичные практики у тюремных умовах разом с правооборонцей былой политзняволенной Настей Лойко. У материале разглядается, як у зняволенні формуется вымушенный минимализм, коли так званый вуглеродный след зводится до минимального узроўню выживания. Кліматычная экспертка сябра Зеленого альянсу Ірина Панядельнік подкресливает, что питание экологичности у пенитенциарной системе потребует особного и осторожного подхода.
2: Могу только с восхищением большим отнестись к тому, что эту тему подняли, потому что мне кажется, что и в том числе и там наши политические силы в изгнании не пользуются темой экологии, снова же изменения климата и их как раз прав человека и политзаключенных. И мне кажется, что вот этот первый материал, который выпустил Экодом, как будто бы может дать в том числе и адвокационную составляющую для наших политических сил. Мне кажется, что это очень важная проблема. Первое, что у меня появилась мысль какая, что каждый из нас может купить эту сумку и не пользоваться пластиковыми пакетами, заниматься раздельным сбором отходов, то, что как будто кажется, что люди в тюрьмах не могут этим заниматься, но вот это интервью с Настей показывает, что как будто бы это возможно. Но это просто, если говорить о том, что как-то действия там, по изменению климата или решению проблем там, с мусором лежат на каждом из нас, что не совсем правильно, потому что ответственность больше лежит на государствах. Что касается, какой бы меня вопрос интересовал как экспертку, это вопрос того, правда, как изменение климата влияет на систему тюремную и в том числе на состояние политзаключенных, которые находятся в тюрьмах. Мне кажется, что этот момент не очень изучен нами, как экспертным сообществом, потому что мы наблюдаем волны жары, понятное дело, погодные явления экстремальные, которые точно так же происходят в Беларуси, актуальны для людей, которые находятся в тюрьмах, загрязнение воздуха. Все это можно исследовать, все это можно показывать и адвокатировать о проблемах политзаключенных, чтобы их голос был больше видимым. На глобальном пространстве даже у ООН есть доклад о том, насколько тюрьмы зеленые. Там есть ссылка, я даже знаю, на состояние белорусских тюрьм. Ну, конечно, нельзя говорить вообще ни о каких, говорить о том, что наши белорусские тюрьмы зеленые или какое-то устойчивое развитие.
3: Цікаво, что сама Наста Лойко в артикуле называет тюрьму лабораторией вымушенного минимализма. А можно ли лечить таким минимализм экологичным, когда он все-таки основан не на свядомом выборе, а на тех лишениях, с кем сутыкаются политзняволенные в тем лику?
2: Мне кажется, что вот про эту лабораторию, тут еще важно сказать, что лаборатория, это как с научным немного исследованием происходит, но мне кажется, что все-таки это вот вынужденная составляющая, с которой сталкиваются, к сожалению, наши политические заключенные. Говорить о том, что это устойчиво и соответствует там каким-то стандартам, которые приняты на международной арене, то говорить об этом не приходится. И также я хочу напомнить о кейсах, которые происходят с трудом политзаключенных, когда, например, стандартизация FSC создавала мебель на территории тюрем и колонии Беларуси, хотя нельзя говорить о том, что политические заключенные, у них есть какие-то права, и все это происходит устойчиво, без нарушений прав человека и так далее. Ну, слава богу, потом была отказана в стандартизации FSC, но только после того, как началась война. То есть не когда Беларусь видела вот эти масштабы репрессий в 2020-2021 году, а только когда наступила война. То же самое касается и IKEA. Вот, расследования были у европейских журналистов и организаций, с ними можно тоже познакомиться.
3: В своем артикуле нас стало и козвертая увагу на тяжкости агулного отведения просто раздельного сбору смети у белорусской тюрьме, и агулом оценивая ситуацию, после нас хоть бы потоп. Сапраўды нельга неяк поуплывать на белорусские тюрьмы на сегодня. Мы уже не кажем про шанование основных правов человека, а ли вось гэта право на беспечный осяродок, на экологию, а ли отказ пэўна відавочны.
2: Есть глобальный отчет по тому, как сделать тюрьму зелеными. Все можно сделать. То есть можно сделать устойчивый процесс, можно перейти на возобновляемые источники энергии, можно закрыть атомную станцию, можно сделать тюрьмы зелеными, если есть в этом необходимость, и когда Беларусь решит вопросы с нарушением нарушением прав человека. Мне кажется, первостепенная задача — это все-таки решать вопросы с нарушением прав человека, и потом мы можем уже говорить про какое-то устойчивое зеленое будущее у будущей Беларуси. Вот. Но отвечая на ваш вопрос, мне кажется, что это возможно, и Наста также в своем интервью говорит про отходы от потребления в столовой. То есть там введен все равно какой-то сбор картона, если я не ошибаюсь, она упоминала, как минимум. То есть даже в такой сложной ситуации все равно что-то происходит. Но снова же, это не первостепенно. Первостепенно это борьба с текущим режимом и сделать так, чтобы политзаключенные были освобождены.
3: И тому опошнее питание будет сапраўды про психологический складник у всего этого. Хотя можем сказать, что вот такой экологичный активизм, политичное изневоление, это своего роли форма контроля над ситуацией и спроба выжить на вот у таких умовах для активиста.
2: Мне тоже кажется, что в интервью с Настой как раз-таки не продвигается, а видится вот эта линия о том, что да, это правда какая-то психологическая составляющая, сделать возможным, что мозг не совсем сошел с ума, что ты можешь правда что-то контролировать, и хотя бы вот такие... На самом деле, снова же повторюсь, что это совершенно не маленькие действия Наста совершает, когда мы видим и знаем, что белорусы не готовы сортировать мусор, не готовы проявлять какую-то даже минимальную активность, поэтому можно только, снова повторюсь, восхищаться тем, что делала Наста.
3: А агулам, вот такое интервью, где человек расповедает про то, как спробовал вести экологичный лад выживания, хиба, у политичном зневолении в белорусской тюрьме, может не поуплывать на агульный экологичный рух и в каких масштабах?
2: Мне кажется, что такие интервью, и главное, в таких достаточно известных ресурсах медиа, которые у нас есть, мне кажется, могут повлиять на общую ситуацию, то есть человек смотрит на то, что совершают политзаключенные, находясь в сложных, замкнутых условиях. Тема эко-дружественного образа жизни все-таки еще возможна в Беларуси, и режим все равно работает с этой темой. Только с этой темой, связанной с экологией.
1: У материале «Экодома» подкресливается, что экономия ресурсов у реальности белорусских турмов является не практикой устойливого споживания, а выником жестко регламентованных умов утримания. Подобное обмежевание особливо остро отчувается политичными зневоленными, которые сутыкаются с додатковыми складанностями доступа до базовых речей и послуг, необходимых для повседневного жизни. Ну а на этом я, Ева Бардзялоўская, с вами развітваюся. Сустрэнемся праз тыдзень на вольных хвалях беларускага радыёрацыя. All human rights
4: for all. Высокеропос жмогоў стэйсіс. Весьянс.
5: Права чалавека для всіх.
6: Всі права людыны для всіх.
7: Усе правы чалавека для ўсіх.
8: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя.

0: восьмого красавіка у рамках обміну на білорусько-польській межі після більш ніж 5 років за кратами. Ён заявив, що планує вернутися у Білорусь до Вераснівського сходу Союзу поляків Білорусі, будучи собі відказним за тисячі сябрів організації. Лауреат Нобелевской премии миру Олесь Беляцкий высоко оценил встречу с новоченцами Гайновского белорусского лицея, якая открылась 19 червня. Поводле правоборонцы уражение зробили як сама установа, так и размова с молодыми людьми.
1: Я з задовольненням ось сьогодні був на гэтай сустрэчы в беларускім ліцеі Гайнаўцы. Для мяне это прыемна і карысна. Я заўсёды шукаю магчымасць атрымаць нейкі адваротны кантакт пры такіх сустрэчах, бо заўсёды цікава і паслухаць, што цікавіць моладзі, дзяцей, вось.
0: Директор Гайновского белорусского лицея Дарыш Мусюк подкреслил особливую увагу встречи для новоченцев. Поводле его махчимость поразмовлять с человеком, який стал символом боротьбы за права человека в Беларуси и отримал Нобелевскую премию миру, застанется важной сторонкой у истории новочальной установы.
2: Вельми добрая. Это так на спотканиях, это гонор для школы и у истории. Pierwszy raz na pewno i ja думаю, że tu no, może spadar Aleś jeszcze przyjedzie do nas, ale думаю, że to inszego laureata Nobelskiej premii u nas w szkole już nie będzie.
0: Беляцкий означил, что сегодня тяжко уявить подобный лицей у самой Беларуси, где каждый куток был бы просвечен белорусской истории, культуре и мове. И он так само завернул увагу на едность белорусской супольности Подляшша и то, что многие выпускники после вертаются працовать у лицей. Больше новину на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
3: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: У нашым памежным рэгіёне раніца пачалася з яснага неба і цёплага надвор'я. Тэмпература паветра ўжо перавышае плюс 18 градусаў. Вецер слабы, без істотных парываў. Удзень чакаецца да плюс 27 градусаў, ападкі малаверагодныя, захаваецца пераменная воблачнасць. Агулам жыхароў нашага памежнага рэгіёна сёння чакае сонечны і вельмі цёплы летні дзень.
3: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
4: Знатнемна и барызына.
5: Польский программ на фалях белорусского радио «Рация».
6: Вітам панства в программе «Знаднемна и Баразыны». В звёнску с антипольскую политику режиму Александра Лукашенки прагнемы достарчать важная и актуальная информация для наших родаков на Беларуси. При микрофоне Александр Роман. Дзісяй омовимы визиты Андрзея Почобута до парламенту европейского. А о чем еще услышимы в программе? Чварты белорусско-польский форум экспертские имени Романа Скирмунта.
7: Он уже с тех пор, как Лукашенко не выйдет.
6: Prezentacja książki Kresowe koleje losu.
8: One cały czas w sercu noszą pamięć o swoich ojczystych stronach.
6: Kiedy poznamy losy wszystkich ofiar zbrodni katyńskiej?
9: Nie jest znana tak zwana białoruska lista katyńska.

0: Белорусская радиорация. Разбураем межи.
1: Ад размов про життё до обмеркования книжных новинок. У Варшаве, у Центры Белорусской солидарности, отбылась творчая встреча с выдавцом, засновальником интернет-библиотеки Коммуникат.орг Ярославом Иванюком. Подея собрала полную залю гостей, сярод яких были и журналисты, и музыки, и люди, зацікавленные в развитии белорусской культуры. Про ивент книги «Добрые новины» и не только Ярослав Иванюк распавёв нашей корреспондентце Марине Савицкой.
2: Вы привезли новые книжки у краму, тут якая есть у ВЦБС. Что это за книжки?
3: Не совсем так. Я сегодня привез книжки у несколько кропок продажи у Варшаве, у тем лику у краму тут, якая находится у Центра Белорусской Солидарности. Это не новые книги, это книги, якія выдаются фондом Коммуникат.орг от нескольких годов. И там есть уже больше за 70 наименований этих книг. Главное, с чем я приехал у Варшаву, это с информацией про то, что сайт Коммуникат.орг уже работает. Мы обновили белорусскую интернет-библиотеку до 26-й годовины основания этой библиотеки. Все функционалы работают так, как перед кибератакой 7 травня. Так что можно уже смело користаться тем, что Коммуникат собирал 26 годов.
2: Готовы до черговых таких наступств у ваш бок? Что может повториться такая акция?
3: Мы сделали выводы. Шмат этих выводов есть. По-перше, нам треба было звернуться до надежных адмысловцев, якія обновляли сайт, за что я вельми удячны, потому что яны працавали просто за дякуй для справы белорусской культуры, для справы на агул белорускасти, я лічу. Мы ведаем, что наш сайт не был адпаведна оборонены. Цяпер ён оборонены намного лепш, чым перад атакай, і напэўна будзе больш складана да яго дабрацца. Але ў выніку мы хочам, каб наш сайт быў напісаны нанава, каб узнік зусім новы сайт беларускай інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат на новай тэхналогіі. Таму што тое, што ёсць цяпер, гэта рухавік вельмі стары. Это рухавик, які дапаўняўся, мяняўся, добавляліся новыя функцыяналы рознымі людзьмі. Цяпер трэба, каб гэта ўсё было зроблена адной камандай і новыя функцыяналы, таму што Камунікат мае 26 гадоў, тое, што мы маем цяпер, гэта ўжо трохгадовай даўнасці, нават больш, чым трохгадовай даўнасці. А технологии все ж таки развиваются вельми хутка, тому треба думать про то, каб сайт был сучасный. Я не могу сказать, коли это отбудется. Махчима до конца года, махчима еще позднее, але напевно, коли узникне гэты новый Коммуникат, тады уже мы не дозволим таким бандитам, бо иначе их нельга назвать, якія зломали нас 7 травня, тому что гэта была выключна акция дзеля деструкции, дзеля того, каб зліквідаваць тое, што мы збіралі праз 26 гадоў. Ім гэта не атрымалася зрабіць, хаця ёсць телеграм-канал, які прызнаўся нібыта да гэтай атакі, дзе яны там апісваюць, што вось, што мы тут зрабілі, знішчылі ўсё, зліквідавалі, нічога не можна вернуць. Гэта не так. Мы ўсё вернулі, мы бэкапы мелі. Калі не мелі нейкай часткі матэрыялаў, зробленых у бэкап, тады нам трэба было гэта амаль што ўручную ўзнавіць. Але вазьміце пад увагу, што Камунікат гэта 800 гігабайтаў матэрыялаў. Гэта не так проста зрабіць, не маючы фактычна падтрымкі фінансавай на такога тыпу расходы.
2: Не магу не вернуцца да тэмы кніжак усё ж такі. Тры творы, якія вы прачыталі за апошні час, якія вас уразілі найбольш. Што гэта?
3: Не гатовы на такое пытанне, але так. То не так, што я магу сказаць пра тры творы, якія мяне асабліва ўразілі. Давайце, можа, я наогул скажу пра тры кнігі, якія апошнім часам я прачытаў. І гэта ёсць кніга Теклі Мандрык. Гэта кніга пад загалоўкам «Прытулак», якая распавядае пра белорусских эмигрантов, что жили, как она пишет, на Подлаше. Хотя это не до конца так, потому что жили они у Кнышинской пушчи, а это не совсем Подлаше, так как для ее хотелось. Хотя все белорусы, которые приезжают у Польшу, лечат миновито, что Белосточина – это Подлаше. Я лечу, что больше адекватный термин – это Белосточина, але книга читается вельми файна. Не без помылок там, але думаю, что читачу это не будет заминать. Так что эту книгу могу рекомендовать. Черговая книга, якую апошним часом я читал, это книга «Незавершанность», якую выдал менавіта коммуникат Александра Лукашука. Мы уже выдали его две книги. Это есть «Гульня у Освальда» и «Незавершанность». Это зусім разные книги. «Незавершанность» — это я для себя, бо так часто пытаюсь, а вось, який жанр представляет эта книга. И там разные, что это так занотовки на маргинесах. Сам автор говорит, что просто книга про любовь. Я ее для себя окрешливаю, что это есть философия поэзии альбо поэзия философии. Крышку там есть и литературознавчих текстов, захопления автора, чем он захоплялся, когда говорит про поэзию. Але саправды, ну, там ёсць шмат пра любоў. І чытаю трэцюю, цяпер яшчэ ў працэсе, чытаю кнігу Александра Фядуты «Лексикон каласоў пад сярпом тваім». Гэта кніга, якая напісалася ў турме. Гісторія таго, як Александр Фядута здолеў вырваць ад гэтых катаў рэжыму Лукашэнкі тэкст, адмаўляючыся прымаць лакарствы. І толькі дзякуючы таму ён змог вернуть рукопись этой книги. Еще у процессе читается вельми файна, так само вельми рекомендую, так как зрешты и книгу Александра Лукашука «Незавершенность».
1: У Варшаве у Центры белорусской солидарности отбылася встреча с выдавцом, засновальником интернет-библиотеки «Коммуникатург» Ярославом Иванюком. С микрофоном была там Марина Савицкая.

0: Радио Рація. Тут живе Беларусь.
1: Часом не до закону. Программа у Владимира Лапцевича.
2: Добрый день. В вашей увазе огляд фактов политических репрессий в Беларуси, порушения у закона Тивышваренского разумения его с боку представников Лукашенковской улады, про что стало ведомо на этом тыдне. Менский городский суд осудил 21-годового молодого батьку со Светлогорска Гомельской области Захара Припушоя по шерагу политических артикулов. А пошние годы Захар жил у Менску. Он молоды, але уже поспел створить семью. Хлопец женаты и гадуя сына. Захара затримали летось. Его обвинователи у распальвании ворожести, удели у экстремистским формовании и реабилитации нацизму. Сутность обвинувачения, як и присуд, невядомая. Але молодого батьку отправили у колонию.
1: Часом не до законов.
2: Выкладчицу вокала згадала, что под Менском 25-годовую Светлану Королёву осудили по политической справе. Девчина працавала наставницей по классу вокала у музычной студии «Арт-квартал», где выкладала больше за 3 года. Светлана умеет играть на 4 музычных инструментах и учится играть на 5. Ее судили в этом году у Менском областном суде по водле артикула об содейнишении экстремистской деятельности. Светлане Королёвой, вероятно, призначили хатнюю химию.
1: Часом не до законов.
2: Гомельский областный суд осудил 60-годовую жыхарку Гомеля Светлану Бажанкову. Ей инкриминовали содейнишение экстремистской деятельности. Женщина шмат годов отпрацавала страховым агентом. Подобно на то, что политический переслед был связан с написанием у чат-бот проекта «Белорусский гаюн». Женщине просудили хатнюю химию.
1: Часом не до законов.
2: Некоторым фигурантам справы белорусского гаюна улады пропонуют спынить криминальный переслед у обмен на небыто доброохотные ахвяраванні на корысть державных установ. Ранее один из белорусов расповел, что за одно поведомление у бот гаюна ему пропоновали перевести несколько тысяч долларов у Республиканский центр организации медицинского реагования. На сегодня правоборонцы мают информацию про 200 подтвержденных осужденных менавито по справе гаюна.
1: Часом не до законов.
2: Под политический переслед трапила 32-годовая жыхарка вёски Насовичи, что на Гомельщине, Надея Витикова. Недавно Гомельский областный суд вынес ее присуд одразу по нескольких политических криминальных артикулах. Ее осудили по водле артикулов об поклёпе на белорусского диктатора, дискредитации Беларуси и об содейнишении экстремистской деятельности. Витиковой, вероятно, присудили хатнюю химию.
1: Часом не до законов.
2: У одной из жаночих поправчих колоний Беларуси изняволенная поспробовала покончить с собой и после этого запала у кому. Женщина отбывает покарание не по политическому артикуле. Правоборонцы связывают здарение с тяжкими умовами утримания у колонии. Отпочинку от працы у колонии амаль няма. Акрамя звычайного 6-дзённого тыдня, женщин примушают працавать еще и по неделях.
1: Часом не до законов.
2: Гарадзенский областный суд у межах так званой специальной вытворчасти огучил присуд по справе былого милицианта с Гародни Михаила Куцко. Его обвинователи у здраде державе. Суд призначил Михаилу 15 годов позбавления воли во умовах строгого режима со штрафом у померы 22 500 рублей. Летом 2020 года Михаил записал зворот до своих былых коллег, у яким закликал их быть на боку народа. Позднее он был вымушен съехать с Беларуси.
1: Часом не до законов.
2: С початку червеня по всей Беларуси разгортывается масштабный переслед, связанный с Европейским гуманитарным университетом. Была распочата криминальная справа за оплату навучання, починаючи с 2016 года. Коли с початку до людей приходили с пиратрусами и допытами, то в опошние дни людям, неяк дотычным до ЕГУ, телефонуют супрацовники КДБ и запрашают до их на размову.
1: Часом не до законов.
2: 19 червеня МУС зробила традиционное пятничное обновление пералика громадян Беларуси, замежных громадян або особ без громадянства, якія маюць дачыненне да экстремистской деятельности. У так званый список экстремистов додали еще 25 прозвищев. Теперь у им 6728 человек. Сярод новых персоналей политолог Дмитрий Балкунец, а так само фигуранты справы сумленных людей. Алена Жилочкина, Живоглот, Зарина Сорокина, Олег Давыдчик и Тимофей Малаховский.
1: Часом не до законов.
2: У Беларусі прызналі экстрэмісцкімі чарговыя гістарычныя фільмы. Гаворка пра фільмы і відэа «Кроў і попел дражна», «Амаль забыты лес», «Курапаты», «Гісторыя Беларусі», «Булак Булаховіч», «Беларусь пад нямецкай акупацыяй», «Расціслаў Лапіцкі, герой нацыянальнага супраціву», «Войска польская на тэрыторыі Беларусі», «Браты па крыві», «НКВД равно гестапа» і «Праклятыя ды забытыя» у дзвюх частках. Адпаведнае рашэнне было прынятае судом Ленінскага району Гародні.
1: Часам не да законаў.
2: Паводле інфармацыі работнікаў Гомельскага дома будаўнічага камбіната, на прадпрыемстве апошнім часам актывізавалася служба бяспекі. Паведамляецца аб праверках асабістых тэлефонаў супрацоўнікаў. Вывучаюць падпіскі ў сацыяльных сетках, кантакты, фотаздымкі і перапіскі. Пасля праверак з асобнымі работнікамі праводзяцца гутаркі, цікавячыся іх колам зносін і тэмамі размоў са сваякамі. Асаблівая ўвага надаецца супрацоўнікам, якія маюць сваякоў ці сямейныя сувязі ва Украіне. Такімі былі некаторыя з падзей, калі не да законаў, пра якія мы даведаліся на гэтым тыдні. Чарговым тыдні бяспраўе і цемрашальства, якое пануе цяпер у Беларусі. Агляд складзены, грунтуючыся на паведамленнях як незалежных крыніц, так і пра ўладных інфармацыйных рэсурсаў.
1: Часам не да законаў. Агляд найбольш яскравых парушэнняў законаў Беларусі.
0: Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 11-я у Беларуси, 10-я у Польши.
3: Кирилл Буданов отмовился от польской узнагороды. У Белостоку протягивают святковать дни города. У хабе «Новая земля» сегодня пройдет встреча с Олесем Беляцким.
2: С новинами Анжелика Ляльковская.
3: Былый керовник Головного управления разведки Украины Кирилл Буданов отмовился от офицерского крыжа ордена за заслуги перед Польшей. Это отбылося после того, как президент Польши Карл Навроцкий позбавил Владимира Зеленского ордена Белого Орла, найвищейшей узнагороды краины. Решение Варшавы было связано с наданием украинским боком одному из подразделений сил специальных операций назвы имя героев украинской повстанской армии. Ранее орден Белого Орла Зеленскому уручил Анджей Дуда у 2023 годе. Керовник Министерства замежных справ Украины Андрей Сибіг так само заявил про отмову от польской узнагороды и пообещал в ближайший час вернуть ее польскому боку. Украинская повстанская армия – это украинская узброенная организация часов Другой Сусветной войны, якая для частки украинцев лечится рухом супротиву, а в Польше ее часто ассоциируют с этничными чистками на Волыни, тому ставление до ее переважно негативное. Сегодня в Белостоку протягивается святкование Дзен города, якое проходит с 19 по 21 червеня. Основная импреза отбывается у центра города, передусім на рынку Костюшки. Сегодня завтра жыхароў Белостока чакаюць дзённыя і вячэрныя культурныя мерапрыемствы, у тым ліку канцэрты, вулічныя выступы і гарадскія актыўнасці пад адкрытым небам. Уваход на большасць падзей бясплатны, а вечаровая праграма з'яўляецца галоўнай часткай святкавання. Лаўрэат Нобелевскай прэміі Алесь Беляцкі падчас сустрэчы ў Гайнаўцы распавёў пра стварэнне свайго новага фонду і асноўныя напрамкі яго будучай дзейнасці. Праваабаронца адзначыў, што ініцыятыва накіравана на доўгатэрміновую падтрымку правоў чалавека, развіццё грамадзянскай супольнасці і дапамогу людзям, якія пацярпелі ад рэпрэсій. Фонд будзе працаваць на міжнародным узроўні і працягне вопыт па назапашаны праваабарончым цэнтрам «Вясна», але ў больш шырокім формате.
4: Зарегистрована в Варшаве. В Беларуси немагчыма зараз регистрировать не урадовую организацию. Конечно, хотелось, как бы эта фундация была зарегистрована в Минске. Працавать будем по всей Европе, по всем свете. Команда белорусы, французы, шведы акцентуем увагу на тем кризисе, який зараз ахинул правы человека во всем свете. Ситуацию с международными погоднениями, які, на жаль, так само торпедуются с разных боков, які дотычные европейского континента.
3: Беляцкий отзначил, что нават после вызволения из неволенных и вымушенного життя по замежами Беларуси праца по обороне права человека не может спыняться, бо ситуация в Украине застается складаной и потребует постоянной уваги международной супольности. И уже сегодня, 20 червня, у Белостоку отбудется открытая встреча с Олесем Беляцким у хабе «Новая земля». Подчас встречи будет возможность поразмовлять про Беларусь.

0: Газетные выразки из межвоенья. Знакомить Стась Дедерка.
1: Народный дом у Новоградку. Мова на нова с масоньюсом. Флирт по-белоруску.
0: Беларуская преса 100 год тому.
1: У 1926 годе выдание «Наша справа» опубликовала затемку с заголовком «Культурная пляцовка». У Новоградку, замковая улица 7, товариством белорусской школы отчинены белорусский народный дом, где будут читаться лекции по белорусознавству, где будет отчинена книгарня. Тут же смещается круговая управа товариства. Как бачим, самодейность нашего громадянства на грунте культурно-осветной працы на провинции все больше развивается. Новой культурной пляцовце ожидаем щиро корыстные працы.
0: Беларусы у межвоенным друку.
1: Виленская газета «Наша думка» у 1921 годе поведомила про лекции белорусской мовы. У Виленском университете профессор Масоньюс каждую середу по 2 годины от 4 до 6 вечера читает лекции белорусской мовы.
0: Беларусь у интербельме.
1: Часопіс «Шлях молоді» сярод навінаў з выдавецкае Нівы у 1935 годзе праінфармаваў пра наступнае. Нядаўна выйшаў з друку і прадаецца ў Вільні на правінцыі ва ўсіх кнігарнях і прадаўцоў кніжак беларускі флірт пад назвай «Флірт для ўсіх». Мае ён 48 картак і каштуе ўсяго 60 грошай. Змест беларускага флірту багацейшы і лепшы ад польскага. І трэба спадзявацца, што беларусы, охотники флирту, будут его куплять.
2: А кто там иде?
0: Гартаем архивную прессу со Стасем Дедерком.

0: Газетные выразки из межвоения. Знакомить Стась Дедерка.
1: День воли у Вильни. Клуб анатомистов. Архиерейский хор на радио.
0: Белорусская пресса 100 год тому.
1: Виленская газета «Наш клич» у 1926 годе поведомила, як святкавалися угодки обвяшчэння незалежности Беларуси 25 сковика. Почалося с костёла и церквы. У костёле Святого Миколая отбылась имша с белорусскими спевами и казанем ксянза Станкевича, у яким промоуца заклікаў до працы на корысть батькаўшчыны и высказал веру в яснейшую будучыню. Костёл был перапоўнены, заворачала на себе увагу присутность дефензивных элементов с доктором Паулюкевичем на чале, які вельми пильно ловил кожное слово ксенза Станкевича, ведомо ж деля докладу начальству. То ж было и у белорусской церкви, так званой Пятницкой, наистарейшей в Вильне.
0: Белорусы у межвоенным друку.
1: Выдание «Едность» у 1921 годе пиша про клуб аутономистов-федералистов. Сярод поважной группы краевых деячов узродилася думка за организование федералистичного клубу, у які могли поваходить усе нации. Найближшей метой новой установы мае быть узаемное сближение белорусов, поляков и литвинов. Як нас поведомляют, установчий сход организаторов отбудется у найближшем часе.
0: Беларусь у интербельме.
1: Газета «Громадянин» у 1928 годе поведомляя про радиоконцерт хору славянской песни. И он отбудется под дирижерством ведомого керовника Веленского архирейского хору пана Тодора Матвейца. Будут пеяться песни украинские, белорусские и иншие, а так само и церковные. Таких радиоконцертов отбудется за летний сезон 4.
0: Гартаем архивную пресу со Стасем Дедерком.

0: Газетные выразки из межвоения. Знакомить Стась Дедерка.
1: Баптисты на Ваукавишчине, жабраки у Менску, мутант звездки Людыч.
0: Беларуская пресса 100 год тому.
1: У 1926 годе газета «Белорусское слово» пишет про баптистский рух на прикладе местечка Лыскова Ваукавыского повету. У летошнем годе в околицах Лыскова почал пошираться сирот православного белорусского населения баптизм. Пришелший сюда с пружанского повету, баптизм передусім з'явился в вёсках Навиках, Ханевичах и Верашчаках, завербовавши под свой стяг агулом каля 50 человек. Теперь это обучение дошло уже до своего апогея, неяк притихло и пошло на отлив. Заходы о покупце помешкания для молитвенного дому не дали никаких результатов, бо не хапило сродков. Нема нечто и допомоги за Америки, как это было часто раней.
0: Белорусы у межвоенным друку.
1: Газета «Наш стяг» у 1924 годе пишет про борьбу с жабратством у столицы Советской Беларуси. У мэтах борьбы с жабратством у Менску, у предместе Курасовщине, отводится специальный будинок, откуль жабраки будут размерковываться по притулках. Одночасно пропоновано милиции принять меры до выдаления жабраков с улиц городу.
0: Беларусь у Интербельме.
1: Віленская газета «Доля працы» у 1928 годзе писала про мутанта. У Люблінщине, у вёсцы Людыч, у одного господара корова провела тяля, маючая собачую голову, мызу и вуши. На передних лопатках вырастают нарости у форме крыльяў, задние ноги свиные, хвост подобны до собачьего, покрыты густой шерстью. Натурально, что на это диво приходит подивиться шмат народу.
2: А кто там иде?
0: Гартаем архивную прессу со Стасем Дедерком.

0: Вы слухаете передачу «Життя з літературой».
1: Про 40 годов после аварии на Чернобыльской АЭС эта трагедия протягивает нарожать новые истории и новые питания. Выдавество «Пляумбам» сбирая их у одной книги «Антологии», где побач прогучать голосы белорусских и украинских авторок. Проект мае стать не только литературным выданием, але и спробуя сенсовать агульную память двух краин. Про значение этой сустречи у литературы говорит координаторка проекта Ольга Костюк.
2: Сборник у нас, по-моему, отрымалось 18 удельниц, которые смогут написать. И он выйдет до конца года и будет, надеюсь, что будет презентация на разных предмовах, но выйдет в выдавецтве «Лямбам».
3: Интересно, что туда, кроме белорусов, потрапили и украинские авторы.

0: все с литературой.
1: У Белостока, у Доме Сусецким и у Виленским центре супольности и культуры отбылись презентации белорусского перекладу книги историка Феликса Кермана «История Городни 1919-1991. Национализация, вынищение и советизация среднеевропейского места». С доследчиком поразмовляли и у Белостоку, и у Вильни.
2: Тут было цікаво, что это у суседском доме новом. И самое цікаво, что вы учитесь белорусской мовы до этого, в этой встрече. Мы были криху иншие питания, криху иншие контекст.
3: Контекст городинский, может быть, и контекст такие супольные, некие супольные истории.
2: Ну, я был криху удивлен, что пришло не так шмат городинцев. Я бы думал, что придет больше людей из Хороднего. Но, видовочно, я не занят своими справами.
3: Ты будет некое иншее переводание? Может, некий додаток до этой книги появится в ближайший час?
2: Я бы хотел, конечно, как она вышла по-польску, но, может, уже иншим крыху выглядит, переробленным.
3: Есть уже некие домовы с некими выдавецствами, может,
2: не? Не-не-не, это просто треба сесть и працевать мне с початку.
3: А это будет совсем иншая книга, так? Ты такая, какая выдавалась уже и по-немецку, потом по-белорусски?
2: Уж когда этой працы, якая уже у этой книги, я бы хотел, как она вышла так само по-польску, но таким выглядит, как она зараз, она не вряд ли выйдет по-польску.
3: А что будет? Вот, скажем, про новую книгу, Махчима, Калисти, там, ну, в ближайший час. Что бы в этой книге вы переробили?
2: Ну, я бы больше давал бы своих на того, что я бачу власными вочима, как человек, який працавал у городе, а не про огородню.
4: Чому немец взял для диссертации тему городней? И вы написали книгу, посвященную белорусскому городу. У вас там какие караницы, жили некие родные?
2: Нет, просто у меня были добрые стосунки там с местовыми поляками еще до моего решения. И мне особенно сподобалось в Городне. И мне сдавалось, что это будет просто цікаво. Я спочатку сильно не задумался, а просто у меня была такая максимальность худко отримать стипендию. И мне была визия, что праца про Городне будет цікавой.
4: Вы лечили, что это такой самый цікавый город белорусский?
2: Нет, я до этого, я тогда не шмат ведал про Беларусь, но я жил в России после школы и выучил русскую мову, працуя с стариками. И я до этого жил год у Польши и ходил в Польшу в школу. Тому у меня был такой дивный опыт польского или российского бэкграунда, и на этом фоне мне сдавалось, что Городня как раз будет вельми цікавой.
4: А вот вы написали книгу и писали ее 8 год, насколько мне ведомо. Чому менавіта гэты отрезок? И вот я почула, что вы казали, что трэба ей уже было сдавать. Вдруг, потому что там и диссертация в час сканчивался. Чому менавіта столько год?
2: Так конкретно, то я 5 годов писал диссертацию, оборонял, и потом еще мне потом пришла в свет дочка. Ну, у той час еще дочка, она родилась пеша. И я просто еще после обороны еще 3 года мне займала перепрацовка этой диссертации и зарабатывание своей книги. И хотел с этим успеть до нарождения там моего сына. Так что так, такий промежуток.
4: Гароня, як гучала, гэта справды адзін з беларускіх гарадоў. Каля 80% жылі габрэі. Вы дакладна там вывучалі гэтую гісторыю, і сапраўды гарадзенская гісторыя звязаная з габрэямі. Дзе вось падзеліся беларусы, што ў асноўным там вялася размова пра габрэяў больш і пра паляку. Але ў той час вы адзначалі, што менавіта вось гэтаму беларускаму адраджэнню Гародня і стала, можна сказаць, беларускім горадам. Вось пра гэта некалькі слоў.
2: Просто я реально шукал еще на початку 2000-х годов, как бы следовал белорусской присутности Городни, и знайшел, конечно, я не есть, взяли их просто относительно немного, и становление, ну, процесс такой реальной белорусификации у таким этничным сенсе, что там появились в большой ступени белорусы, это все-таки вынік другой сусветной войны и початок советизации, створения индустриального города, переходу уже населенства из весок новокольных у город, и это у меня важная частка моей працы, как бы просто высветлить, что советизация это не только, это был примусовый тиск на переход у темнику на русскую мову, але и на советский лад, але так само он створал белорусский город.
1: У кнізе Фелікса Акермана даецца адказ на пытанне, як узнікла беларуская гародня з улікам мясцовай гісторыі фармавання трох нацыянальных праектаў: польскага, савецкага і беларускага на стыку трох краін: Беларусі, Польшчы і Літвы.
0: Весновым вечером анёлы два на вежах фарнага касцёла заиграли разом.

белка от прымы тихо лежала собе. Його через хати викинув мой сусед. Пустое пуделка от прымы тебе, ніби король.

0: Словы с музыкой. Нечто новое.
1: Кэлси Лу у своей вельми эмоциональной приходе под назвой «So Help Me God», а перед нами могутный голос Бенджамина Клементайна. Уже в ближайший четверг заспевает для участников фестивалю «Мальта» у Познани, а только что вышел его новый сингл «Pizza Mind». Учить, как веселая песенка, гульня, гукал и словал, але Бенджамин Клементайн в своей музыке смещает часто вельми рефлексійныя думкі, часам сурреалістычныя карціны, а «Pizza Mind» — гэта вобраз, увага, ляноты. Вельмі змястоўна і інтрыгуюча.

Прошло амаль 30 год, туман крыху рассеялся, и зараз я вам все покажу и расскажу. Давайте вернемся в другую половину 90-х годов. Советский Союз уже сканал, але ягоны тень еще висит над всеми нами. У нашей музыцы уже отбылися тектоничные змены, уже на полницу панує НРМ, крама, УЛИС. У этничной музыцы уже есть палац –

0: Добрый вечер, Настя.
1: Добрый вечер.
2: Тогда еще песни «За туманом» у нас в репертуаре не было. Мы грали те песни, которые перед этим гурт выконывал на под электронный минус. Раскрою вам сутность конфликта. Юрий Ведронок, керовник коллектива и один из удельников коллектива, перед самым концертом поставил гурту такой ультиматум. Я вас не выпускаю на сцену, потому что вот эти минусы, инструментальные минусы, есть только у меня. И тому вы не будете играть. А без меня вы не сможете заиграть.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 16 година в Беларуси, 15 у Польши. Тихановская прокоментовала сигналы относно утягивания России в войну. В каком стане белорусы потерпели от удару дрона у Бранской области? У Польши грузину выставлено обвинувание в забойстве мастака. С новинами Стась Дедерка. 1578 день войны. Демократичная лидерка Беларуси Светлана Тихановская выступила с заявой. Цитата. «Мы серьезно ставимся до всех сигналов, которые поступают от украинского боку относно утягивания Беларуси в войну и безопасности в регионе. В Украине есть все подставы быть пильной. Именно с белорусской территории в 22-м году началось российское уворвание, и сегодня режим Лукашенко протягивает подтримливать российскую агрессию». Конец цитаты. Тихановская нагадывает, что на этом тыдне в Киеве миссия демократичных сил в Беларуси в Украине провела круглый стол, на яким эксперты и представники Белпол представили информацию про милитаризацию Беларуси и планы России по дальнейшему тягиванию Беларуси в войну. Как зазначает политик, эти погрозы нельзя игнорировать або недооценивать, да их необходимо ставиться с полной серьезностью. Еще цитата заявы. Украина размовляет с Лукашенко мовой силы, бо менавіта яе ён разумее лепш за ўсё. Лукашенко повинен усе ведомить. Вся отказность за максимальное наступство для краины будет лежать на им. Конец статы. Тем часом Великобритания распрацовывает для Украины новые дальнобойные ракеты без американских компонентов. Новые ракеты смогут поражать цели на отлеглости больше за 500 километров. Кошт одной ракеты без боеголовки оценивается прикладно у 530 тысяч долларов. У протяг военной темы у Минздоровья Беларуси рассказали про стан потерпелых белорусов от удару дрона в Бранской области России. Дети у РНПЦ дитячей хирургии стабильные со становочной динамикой. Дитя прооперованное 19 червеня у реанимации, стан сдовольняющий. Дорослый пациент переведен из реанимации в отделение, стан стабильный, поведомило ведомство. Как информовали у сераду 17 червеня у Бранской области был пошкоджен автобус, який перевозил детей с футбольной команды дитячо-юнацкой спортивной школы номер 2 города Рычцы, а так само навученцев приватной танцевальной студии. В вынику здарения загинула женщина, якая сопровождала группу детей, была жонкой тренера команды. Еще 8 человек, у тым лику 6 детей, отримали травмы разной ступени тяжкости. У четвер и пятницу усіх потерпелых доставили в Беларусь. Забойство мастака. Национальная прокуратура Польши предъявила обвинувание гражданину Грузии в справе об забойстве в Белой Подляске российского мастака Семена Скрапецкого. Полное имя подозреваемого не раскрывается. В обвинувании говорится, что он стрелял у Скрапецкого 5 разов. Так само после затримания он не признал вины, отмовился давать показания. Прокуратура ходайничала про его арешт на 3 месяца. Нагадаю, Скрапецкий был забит 15 червня. Про арт. У Беластоку объединялись 3 творцы, каб супольно рассказать про архив сусвету. Жартом яны называют себе 3А. Это 2 Андреи, якія походят из Беларуси, Филиппович и Бакуменко Хентницкий, и беласточанка Агнешка Ольчак. Их супольная выстава так и называется «Архив сусвету», и она открылась у будинку Подляской оперы и филармонии, каже удельница выставы Агнешка Ольчак.
3: Koncepcją było oczywiście Archiwum Świata. Moim pomysłem na całość wystawy były bańki pamięci. Chodziło o to, żeby nasza pamięć jest wybiórcza i wszystko, co pamiętamy, zawsze jest powielane wielokrotnie, jeżeli jest powtarzane i za każdym razem zniekształcamy to trochę, dlatego że nie wszystko jest wyraźnie przez nas zapamiętane.
2: На открытие выставы пришло шмат гостей, сирот тех, кто веншевал творцов, и подляски воеводы Яцек Бжазовский. Выстава будет працевать до 13 вересня. Наши новины доступны так само на сайте racia.com, альбо на аккаунтах рации у соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Это были новины, а зараз на дворье.
2: У ближайшую неделю, 21 червеня, на белорусско-польском помежье переменливая воблачность, на берастейщине без остатных опадков, на Городенщине и Белосточине у другой половины дня короткочасовый дождь, махчимая навальница. Ветер порывами 14 метров за секунду, температура по ветру у ночи плюс 15-17, у день 30-32 выше за нуля.
0: Радио Рация. Первое.
4: Трансграничное радио FM.
5: Музыка, як под життя. Маніфест. Авторская программа Марины Савицкой.
6: Вітаю, господарство. Мяне зовуть Марина Савицкая, и у эфира белорусского радио «Рация» купальский выпуск программы «Маніфест». Беларусы протягивают отношать это свято. И только на этих выходных пройдет тематичная импреза от школы белорусской традиционной культуры, святочные концерты особных музыков да и иншие активности. А вот про свое ставление до купальских подей сегодня нам рассказывают организаторы и удельники вечерин. Створаем настрой разом!

0: это для меня традиция. Потому что я танчил и робил танцы еще 20 год тому в Беларуси. Я организовывал купалью в Беларуси, тут у Польши 10 год тому, 5 год тому. Ну, а зараз трошки так отошел на покой. И это, напевно, для меня такая черговая можливость долучиться, знову почуть, ось взгадать, куда я укладал свою душу, когда был молодейший, когда было больше энергии, больше часу, больше можливости это робить.
1: Расскажи, коли ласка, что я непосредственно робил на подеи.
0: Я играл музыку, я научал людей танчикам, я веселил людей, я их подымал, не я один, у все мы такое робили. Але да, я выкладывал белорусские традиционные танцы под белорусскую дуду, на якой сам играл.
1: Купальские святы у Беларуси и купальские святы у замежи. У чем розница?
0: Только в том слове, якое вы сами сказали. Беларуси и у замежи. Потому что святы и краинах это люди в первую чергу. У Беларуси это белорусы, тут это белорусы. И они робят чудовное купали, такое же самое теплое, как и у Беларуси. Тому мы приехали, мы привезли свою культуру, мы привезли свое свято, мы его тут робим. Мы протягиваем эту шмат стагоддзевую традицию святкавать купалі, якую мы працягвалі калісьці ў Беларусі, мы проста і працягваем тут. І будзем працягваць далей, дзе б мы не былі, мы будзем гэта рабіць.

0: так атрымалася, што я ўжо некалькі раз рабіў бліны тут. А если люди подыходят, люди пытаюць, конечно, можно. А колькі каштуе? Якое колькі каштуе? Просто берыце, частуйтеся і все.
1: Падыходзяць галоўным чынам маленькія альбо дарослыя?
0: І маленькія, і дарослыя, і ўсе падыходзяць. Ну чаму не падысці? Ну яны бачаць, што ёсць бліны, тым больш насамрэч гэта троху такое дзіўнае, як-то так. Все смажаць мяса, а тут патэльня стаіць і бліны. Вот, они подходят, а что это такое? Ну что, что это? Блины. А можно? И все.
1: Насколько для тебя это традиция есть блинцы у купальские свята?
0: Да не то, чтобы это традиция, просто что для меня блины – это традиция. Тут, коли так вот взять по Варшаве, у меня есть сябр один, коли я ему телю, он завсюду каже, блины буду. Просто, ну, уже хтось ведае мои блины. Мне это вельми подобается, вот, рабіць такие вот блинцы, пышные такие, вот, велизные. Колесі мне распавілі, як это рабіць, мне это сподобалося, и я раблю просто для себе. Мне от этого просто становится добро, коли люди берут, коли люди едят, им смачно, мне приемно.

На завершение про Польшу. Максима, купальня тут не настолько уже и распаўсюджаная, але все ж таки святкование уключает тут плетение и пускание венков, народные танцы и гадание. А вот особливую увагу надают стихии воды и огню. У некоторых регионов навод звычай купальня выходит у традиционные летние фестивали. Тому господарство долучайтесь до купальских импресс, у тым ліку и белорусских, да заховывайте наш настрой, да нашу атмосферу.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 17 година у Беларуси, 16 у Польши. Война в Украине. Зеленский дал Лукашенко тыдень. 500 дзён у зняволені блогер Максим Шуканов. Беларускі удзел у польскім кіно «Ойчызна». У студии с новинами Стась Дедерка. 1578 день войны. Президент Украины Владимир Зеленский поставил Лукашенко ультиматум отвести от украинской межи технику, якая корректует огонь по украинским насильництве. Инакше это зробим мы, додал Зеленский. Як тлумашит Зеленский, коли Лукашенко говорит, что он не хочет быть утягнутым в эту войну, он повинен быть честным, принамсі, перед своим народом. Цитата. Не треба лишних слов, его сегодня на его вышках есть ретранслятор. Российские ретранслятори, белорусские, какая там розница, на его территории, уздовж двух областей помежных с Украиной, находится техника, якая корректурая огонь по украинским насельництве, миновито насельництве. Хай изними эту технику, хай выключить эту технику, я думаю, что ему тыдня будет достатково это зробить. Конец статы. Зеленский так само звернул увагу и на белорусскую нафтоперепрацовшую промысловость. Поводле его слов, Беларусь сегодня головный поставщик, те один из головных поставщиков для российской армии, и у силах Лукашенко это спынить. У протяг военной темы в соцсетках опубликовали видео, как по Менску фура везе вертолет Ми-26. Куда его везли, неведомо. Ми-26 – самый буйный у свете сырийный вертолет. Белорусские военно-поветренные силы мают 6 таких. Еще 2 у распоряджения Министерства по надзвичайных ситуациях. З их тушить лясы. Репрессии в Беларуси. Станом на сегодня признаны политическими вязнями 843 человеки. Усяго с початку президентской кампании 2020 года такий статус отримали 4655 особо. У этой личбы называя правооборонший центр «Вясна». У свою чергу инициатива «Диссидент Бай» поведомляя про 932 политических зняволенных станом на сегодня. Из них 122 женщины, 22 человеки были отправлены на примусовое лечение. Ровно 500 дзён у зняволенных Максим Шуканов, 36-годовый мазырский блогер, мел больш за 6 тысяч подписчиков на YouTube-канале Union Bell. Хлопец анализовал политические процессы, рассказывал про войну России и Украины. Часом эти ролики набирали десятки тысяч проглядов. Как пишет Диссидент Бай, нават после того, как репрессии узмацнились, Максим не з'езжал с краины. Разом со своей невестой Полиной Зиль, она так само блогер, хлопец перейшел на подпольное становище. Пара позбегала гала контактов с державой, однако у лютым минулого года урэшт пришлось звернуться до медиков, бо у Максима обвострились проблемы со здоровьем на фоне арышту батьки, супрацовника Мазырского нафтоперепрацовчего завода Игоря Шуканова. Ситуация потягнула за собой и арышт Полины Зиль. Максиму присудили 4 года позбавления воли у колонии в умовах агульного режима. Выник подаденной сёлета апелляции неведомы. Про музыку белорусский дзеяч с Падляшча Максим Фёнік распавёў про падляшска-беларускую дзелу стварэння саундтреку до новага фільму рэжысэра Паула Паўлікоўскага «Ойчызна», які цяпер ідзе ў кінатэатрах Польшчы. Паводле Фёніка праца над музыкай адбывалася ў межах здымак у Нямеччыне, у Веймары, дзе музыкі спецыяльна прыязджалі для запісу традыцыйных песень.
3: Там спявалі рускія 2 песні ваенныя, бо гэта проста пасля вайны, гэта адбываецца і ў гэты момант мы там гэтая група была да гэтага з людзей з Беларусі і з Польшчы таксама апрашала нас, бо я паехаў і мой брат і яшчэ адзін сябра з Бельска таксама паехаў. Такая наша падляска беларуская група, якая і паехала ў гэты Веймар.
2: Да працы над саундтрэкам былі далучаныя браты Максімы Эліяш Фёнікі, а таксама беларускі спявак Сергей Доўгушаў. Падляска-беларускі музычны праект стаў часткай міжнароднай кінапрадукцыі, якая ўжо атрымала ўзнагароду за найлепшую режиссуру на Каннском кинофестивале. Наши новины доступны так само на сайте racia.com альбо на аккаунтах Рации в соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Это были новины. А зараз на дворе.
2: У ближайшую неделю, 21 червеня, на белорусско-польском помежжи переменливая облачность, на Берастейщине без остатных опадков, на Городинщине и Белостотщине у другой половины дня короткочасовый дождь, махчимая навальница, ветер порывами 14 метров за секунду. Температура по ветру ночи плюс 15-17, в день 30-32 выше за нуль.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио ФМ.
4: Поэтичные роздумы. Авторская программа Андрея Степанюка.
5: З легендаў і казак былых пакаленняў скалося цяжкога жытоў, пшаніц, сузор'яў і сонечных цёплых праменняў, з грымучага зяння бурлівых крыніц, з птушынага шэбету шуму дубровы, і з гора, і з радасці, і з усяго таго, што лягло назаўсёды ў аснову святыні народа, бессмерця яго. Ты выткана дзіўная родная мова, няма на землі таго шчасця і гора, якога б ты нам перадаць не магла, няма такіх метраў глыбокага мора. І гор, праз якія б ты не правіла, родная мова святлом незгасальным у сэрца сваім. Праз цемру і годы змаганняў суровых, калі шападзе і развеецца дым,

0: вернемся. И у конца червеня, у такой программе, как «Поэтичные роздумы», треба припомнить первые литературные сторонки, якія на многие годы стали неразлучной часткой тыдневика. А первый ее выпуск знайшовся у Ніве с 29 червеня 1958 года и починався открытым листом.
1: Открытый лист. Дорогие сябры, починаем выдавать литературную сторонку. От сёння раскинутые раней по целым тыдневику верши, оповяданні ці литературные артикулы будут иметь свое место. Покуль что литературную сторонку будем робить раз у месяц, але калі авторский коллектив будет в стане забеспечить нас материалом на отповедном узровні, каб выдавать сторонку частей, зробим это неоткладно. Хочем, каб літаратурная сторонка была творчай справаздачай наших поэтов, прозаиков, критиков. Хочем, каб літаратурная сторонка была трибунай и інших представников творчай интеллигенции. Маляров, скульпторов, композиторов. Усіх, хто сябрує з музами, запрашаем до супрацовництва.

0: Третья литературная сторонка побачила свет 31 жнивня 1958 года, и знакомство с ею хочу почать от фрагменту прозы, написанной Янком Дубицким. А чему? А причины есть нават две. Як за хвилину почуете, у початковой частцы оповядання тема его на великий жаль актуальная и у наш час, хотя причины того стану могут быть разными. А другая причина не менш важна є. Його автор Янка Дубіцькі. Гэта не хто інші, толькі поет, прозаїк, перекладчик і літературавед Ян Чиквін, пазнейший шматгадовий старшиня літературного об'єднання, якоє з часом прийняло назву «Біловежа».
1: Янка Дубіцькі, «Пащі расті», фрагмент. У хату хутка убег Лёва, расхрыстаны, з незашпіленым паліто, з шапкаю на бок, ён выглядаў непрыстойна для вучня. Маці яго, яшчэ маладая кабета, мыла пасуд. Лёва абвёў хату позіркам і шпырнуў сумку ў куток. «Мама, я не хачу вучыцца беларускай мове». Настя Петровна звернулася до яго и здзіўлена запытала: «Чаму ж то?» «Не хачу і ўсё», скидаючы паліто, прабармытаў Лёва. «Што я, маю за яе астацца ў шостым класе на другі год?» «Што сталася?» Яна ніколі не крычала на яго. Падышла: «Скажы, сынок, што буду казаць?» Лёва скинул с плеч материнскую руку. «Рыжая эту двойку поставила, вось что!» И он целый затросся. Настя Петровна не ведала, что робить. Яе рука межвольно гладила сына. «Ничего, Лёва, ничего. На наступный раз научишься, поправишь». «Не хочу учить яе. Яна мне не патрэбна. Куды я з ёй пайду?» Маці не было чаго казаць сыну. Яна сама была неўпэўнена. «Мо і праўда, — думала яна, — куды прычапіць тую мову?» Яна адышла ад сына, стала насупраць акна, успомніла сваё жыццё ад самых малых год. Усё яно бурнае, а ихняй веры, ихняй мове не было припинку.

0: zdається, на третьому випуску літературної сторінки тижневика «Ніва» з уваги на час програми сьогодні затримаємося. А на кінець нехай прогучить вірш класичний.
1: Дмитро Шатилович, «Хвилина». Настурка погасає за окном, розходиться матейки аромат. А поцелунок твой гореть огнем, и сердце бьется, небе автомат. И руки, як лианы, оплялись, дыхание пахнет свежею весной. И щеки две румянцем залились, и грея все приемной теплыней. И миг. На край роскоши мы сошли и упали в бездань новых отчувань. Як ручаи, предметы все злились у темры, необдымный океан. Сдавалось нам, что у прорву пустоты мы упали с велизарной вышини. И у хвалях ночи, у моря черноты, як метеор, нырали в тишини. Тады в одно жаданье мы злились, одина сердца стукала в грудях, один огонь палал нам у крыви, одина радость блискала в очах. Почутці наши досягли вершинь и расцвели, як дивных руж букет. И легко, легко стало на душе, як наново родились мы на свет. А до радости забыли мы тады об разных жахах нашего життя. И усім почуттям нашим молодым хотели жить так долго, без конца. Аж раптом нам здалось, что мы знайшлись у темной ночи на пуховом дне. Коли мы до притомности дойшли, еще зусім не змеркнула в окне.

0: Слова «Серца и души» – то выдали творцы «Земли Грудецкой» в 2018 году. Тут и верши у всех наших этих городских поэтов, всех, может, которые мне и не знаны, потому что я начала поздно писать. Я уже теперь начала спотыкаться с этими людьми, маю час. Начала жить уже по 70-ти, так можно сказать, потому что, ну, так сложилось, что не позволяло мне мое житие. Было много работы, были малые дети, была господарка, тогда хворобы. Мамы хворобы, которая была прикута до ложка 11 лет. И я начала уже поздно выходить до людей, уже по смерти мамы практически.
1: Теперь уже очень такая активная жизнь, видите?
0: Теперь так, теперь активна. Належу до ясенного листья. Ходим на пробы, что тиждень у середу спотикаємося. Записалася до активного сеньора, вже пара лет. Тоже там спотикаємося, збираємося і співаємо, учимося співати. І робимо його перед Великдень, де імената, палемки робимо, продаємо, маємо гроші своє. Тоді там десь до якоїсь вітечки доложимо, правда? Ну, всілякі є потреби. І стройки перед свята, перед коляди робимо. І їздим на усілякі вечерчки. Ну, правда, що вечерчки то ми мусимо самі кошти вечерчок покривати, то нам ніхто цього не дасть. Ну, але факт, що спотикаюся з людьми. Ну, хочеться мені десь вийти до людей. Моя дочка мене попіхає усі. Мамо, йди, де тільки почує. Та вона, мамо, ти ніц не віджала в своєму життю. Ідь, мамо, хочеш зараз. Ну, ідь, хочеш, мамо, зараз. Ну, і попросту так за її намовою. Кроме того, что до сеньора этого належу, до Жешеня, то еще до Звёнску эмеритов и ранчистов. Там тоже есть такие вечерки, выезжаем. Была уже и над мором, и была и у Кожемежу, и у Люблини. Так что, ну, чешуся, что хоть под конец своего жизни могу здесь выезжать с людьми побыть.

А ще й писала про свою швекруху, як їхала на швіні. Може, чули ви? Не чули? Тут трошки, може, і много этого, але то так, так було. То було правдиве здарення. Швіня вискочила з хлява і дала їй між ноги, на їжі носила. І дала їй між ноги, то була мачора така велика, і вона сіла, на неї їхала задом. Швіня йшла в той бок, так як у нас до стадоли. А вона задом сиділа з відром пустим. Дощ падав, на подворку калужав. А эта швиня завезла ее под стадолу. Як страшно, она бах и упала в калужу. Так мы смеялись. Ну, я про это тоже написала. Про вену написала, потому что эта вена, то уже она так приходит не часто. Не часто она приходит. Человек опустится, и полгода нема. И, может, было так, что и год ниц не писала. И я и теперь не пишу так за много. Может, то есть там часом выдумаю себе, где-то напишу. Бо по-польску тоже пишу. Такие мои складанки, такие римованки. До сусіда написала вершик. Уже сусіда нема, и он тоже писал. Слово кохання, такий вершик. Щебровская беседа. У нас была тоже, я отримала первое место за этот вершик, еще у нас Юрка был Остапчук. Ну и аккурат тогда было им 20 год існення этого Примаков за сполу. Достала первое место. Старость, это был мой первый вершик.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 19 година в Беларуси, 18 в Польше. Тихановская прокоментировала сигналы относно утягивания Беларуси в войну. В каком стане беларусы потерпели от удара дрону у Бранской области? У Польши грузину выставлено обвинение в убийстве мастака. З навінамі стаць дэдарка. 1578 дзень вайны. Дэмакратычная лідарка Беларусі Светлана Ціхановская выступіла з заявай, цытата: «Мы сур'ёзна ставімся да ўсіх сігналаў, якія паступаюць ад украінскага боку адносна ўцягвання Беларусі ў вайну і бяспекі ў рэгіёне. Ва Ўкраіны ёсць усе падставы быць пільнай. Менавіта з беларускай тэрыторыі ў 22-м годзе пачалося расійскае ўварванне. Сёння рэжым Лукашэнкі працягвае падтрымліваць расійскую агрэсію». Канец цытаты. Тихановская нагадывае, што на гэтым тыдні ў Кіеве місія дэмакратычных сілаў у Беларусі правяла круглы стол, на якім эксперты і прадстаўнікі Белпол прадставілі інфармацыю пра мілітарызацыю Беларусі і планы Расіі па далейшым уцягванні Беларусі ў вайну. Як зазначае палітык, гэтыя пагрозы нельга ігнараваць або недаацэньваць, да іх неабходна ставіцца з поўнай сур'ёзнасцю. Яшчэ цытата заявы: «Украіна размаўляе з Лукашэнкам мовай сілы, бо менавіта яе ён разумее лепш за ўсё. Лукашэнка повинен усвядомить уся отказность и замахчимые наступства для краины ляжать будет на им». Конец стат. Тем часом Великобритания распрацовывает для Украины новые дальнобойные ракеты без американских компонентов. И они смогут поражать цели на длеглости больше за 500 километров. Кошт одной ракеты без боеголовки оценивается прикладно у 530 тысяч долларов. Протяг военной темы. У Минздоровья Беларуси рассказали про стан потерпелых белорусов от удару дрону в области России. Дети у РНПЦ дитячей хирургии стабильные, со становшей динамикой. Дитя прооперованное 19 червня у реанимации, стан сдовольняющий. Дорослый пациент переведенный из реанимации в отделение, стан стабильный, поведомило ведомство. Как поведомлялось у сироду, 17 червня у Бранской области был пошкоджен автобус, який перевозил детей из футбольной команды дитячо-юнацкой спортивной школы номер 2 города Рычица, так само навученцев приватной танцевальной студии. У выніку здарэння загинула жанчына, якая суправаджала групу дзяцей, была жонкай тренера команды. Яшчэ 8 чалавек, у тым ліку 6 дзяцей, атрымалі траўмы рознай ступені цяжкасці. У чацвер і пятніцу усіх пацярпелых даставілі ў Беларусь. Забойство мастака. Национальная прокуратура Польши предъявила обвинение гражданину Грузии в справе об забойстве у Белой Подляской российского мастака Семена Скрапецкого. Полное имя подозреваемого не раскрывается. В обвинении говорится, что он стрелял у Скрапецкого 5 разов. После затримания не признал вины и отмовился давать показания. Прокуратура ходайничала про его арешт на 3 месяца. Нагадаю, Скрапецкий был забит 15 червня. Про арт. У Беластока объединялись 3 творцы, как супольно рассказать про архив Сусвету. Жартом яны называют себе 3А. Это 2 Андреи, якія походят в Беларуси, Филипповичи, Бакуменко, Хентницкие и Беласточанка Агнешка Ольчик. Их супольная выстава так и зовется «Архив Сусвету», и она открылась у будинку Подляской оперы филармонии, каже удельница выставы Агнешка Ольчик.
3: Концепция была, очевидно, архивом света. Моим помыслом на целость выставы был bańki pamięci. Chodziło o to, żeby nasza pamięć jest wybiórcza i wszystko, co pamiętamy, zawsze jest powielane wielokrotnie, jeżeli jest powtarzane i za każdym razem zniekształcamy to trochę, dlatego, że nie wszystko jest wyraźnie przez nas zapamiętane.
2: Na odkrycie wystawy przyszło szmat gości. Wśród tych, kto winszował twórców, był podlaski wojewoda Jacek Brzozowski. Wystawa będzie pracować do 13 września. Nasze nowiny dostępne tak samo на сайте racia.com альбо на аккаунтах рации у соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Это были новины. А зараз на дворе.
2: У неделю 21 червня на белорусско-польском помежжи переменливая воблачность, на Берастейщине без истотных опадков, на Городенщине и Белостотчине у другой половины дня короткочасовый дождь, махчимая навальница. Ветер порывами 14 метров за секунду. Температура по ветру у ночи плюс 15-17, у день 30-32 выше за нуль.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.
4: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
0: Подляски.
5: Подляски.
0: Концерт по жаданию.
5: Концерт по жаданию.
6: Вітаем усіх на хвалях беларускага радыё Рацыя. Гэта Падляскі, канцэрт пажаданняў, і яго можна паслухаць на хвалі 98.1 у Беластоку і Гародні, 99.2 у Берасці Белай Падляскай. Ну а мы вітаем слухачоў па ўсім свеце, усіх, хто слухае нас праз інтэрнэт на сайце raca.com. Бліжэйшыя 3 гадзіны з вамі Юра Дзяшук
7: и Ганна Коменч. У нас напередзе 3 гадзіны з беларускай, падляскай і украінскай музыкай. І, канешне, з пажаданнямі для вашых родных, сяброў, знаёмых. Тэлефануйце, калі ласка, ў студыю на нумар 654-51-51 альбо пішыце смс на нумар 508-667-663. І там гэтыя смс-кі прымя Сергей Верамеенка.
6: Мы пачынаем з песні, якая, ну, я не ведаю, калі гучала ў нашай перадачы, шчыра кажучы, таму што я вось люблю гэтую папачку, у якой усе нашыя песенькі складзеныя, і часамі там штосьці для сябе новае адкрываю. А гэта песня, якая дакладна гучала ў фестывалі «Беларуская песня» ў 2014 годзе, уяві сабе. Гэта ўжо гісторыя. І гэта песня ў выкананні калектыву «Згодныя макі» з «Райска». Слухаем.

0: Уже подходить до завершения наш черговый подлярский концерт по жаданию, але по-ранейшему не стихая наш телефон, и этим разом дотелефоновалась до нас с подарня Виля с Шаромхи. Добрый вечер, с подарня Виля.
1: Добрый вечер. На первый раз я хотела бы сказать, что 26 червца моя дочка Анита будет обходить свои уродины, 45-й, ровный такой. С той нагоды я желаю ей много здоровья, счастья, помышленности, чтобы мне исполнится ей все мары, какие она має в жизни. И поздравляю одночасно свои внучки Юлию и Николу. А также поздравляю своего сына Томаша и его супругу Эдиту, и крестьянка, моего внучка коханого, а также горячие поздравления приказываю również для сына Лукаша, который теперь есть под Вроцлавием, поехал на экскурсию свою. Также это моя родня. Еще хочу поздравить сердечно моего брата с приятелкою Елизаветою. Брат называется Ярослав Жорначук. Он живет в Семятичах, то очень хорошо поздравляю их обоє. Еще поздравляю Нину Григорук с Курашева, Гришу Борону с Соков, Віталіка Соху з Топарков, Евгенію Веремчук з Черомхи, Єржего і Йолу Галимських теж з Черомхи, а также Кристину Ломашкевич, тоже с Черомхи. А надо всего поздравляю своего приятеля Ежего Хоменского, который теперь лежит в больнице. Также ему хочу очень худко поправить здоровье и чтобы худко вернулся до дому. Бардо поздравляю целую редакцию, вам всем желаю много здоровья, счастья и тоже исполнения мар. Всем вам благодарю и желаю спокойной ночки. Спасибо.
0: Дякую вам великий и взаимно.
2: 21 червня свой день нараджэння адзначыць мой тата Міхал Мазала з Гайнаўкі. Дарагі тата, перадаю табе найсардэчнейшыя пажаданні, наймацнейшага здароўя, шчасця, радасці і ўсяго найлепшага.
0: 3 червня і 8 червня адпаведна свае дні народзінаў адзначалі мои браты Андрей і Марцін Яганавы з Белавежы. Перадаю ім на сардэчнейшыя пажаданні моцнага здароўя, шчасця, радасці, спаўнення ўсіх планаў і мараў, а таксама цудоўных дзён у жыцці. Перадае брат Ігар Мазала і Агнешка з Варшавы. І жадаюць многае лета.
2: А зараз у нас прагучыць калектыў, які звычайна радуе сваімі спевамі бяльшчан, але вось сёння заспяваюць для ўсіх слухачоў радыё Рацыя «Куранты».

0: Вельми приемно нам витать с подарок Петра, який телефонует нам с Ирландии. Добрый вам вечер.
1: Добрый вечер.
0: И вы на антенне.
1: Поздравляю вас. Ведущих, ведущих, Радио Нация. Поздравляю за субботу вас. И я хочу уже сказать Александра Бучко. Моего тати из Варюстаци. Всего доброго. Самый солнечный день. Новое лето. Живи, тато. Новое лето. Также хотел поздравить Лукаша, его бочков с городка. Лукаша Капуича с грудка, его родицов. А также моего приятеля Томка Мелешко. Его дети, его жонка. А также его бочков. Паню Надзе, Сергея, Немешко, Зародка, кого еще там, мои братья, всех знакомых звали встать Зародка, всем всего доброго. И нас, это все, я хочу бы еще раз, также мою маму, Люцину Бучку, звали встать, поздравляю, и хочу бы вещу в Мьёстовский край, в Примаков.
0: А я ведаю, што ў гарадку і ў ваколіцах, у валілах вельмі чакаюць нейкую песню гурта «Ас» і «Коцік для дзяцей». То, можа, хай ляціць ужо гэты «Коцік для дзяцей», пакуль не? Пакуль дзяці не спяць.
1: Хачаў гэтаму, я ўжо буду барацаў.
0: Добра.
1: А я яшчэ хачаў барацаў, гла Юрка з Дзернякова, ктуры зашы сухая калі, Петро, ты в нами с Джей с тего звонишь, то и враг с Дзернякова жичу тебе и на мою жонку всего доброго. Новое лето тоже. Поздравляю. Дякую, Радио Нація.
0: Дякуем и вам. Заставайтесь на наших хвалях.
2: Найлепшее пожадание счастья, здоровья и многое лето с нагоды дня народзинов Раисе з Гайнаўкі передає Алексей с семьей.
0: Ну што ж, хачу перадаць прывітанні і найсардэчнейшыя пажаданні сваім бацькам, сваёй сястры Эдыце з Августова, брату Томку, Паўлу і Даніэлю з Шастакова, Лешку Галавачыку і яго бацькам Стынявіч Вялікіх. Вітаю свайго мужа Ярка Стынявіч Вялікіх і вас таксама Радыё Рацыя і жадаю вам усяго найлепшага, каб вы доўга гралі для нас, напісала Эмілія Стынявіч Вялікіх. А мы і не супраць. І вось, калі ласка, песня «Беластоцкий край».

сегодняшний сет уже становится историей, але сподіваюся, что его рифм застанется с вами еще долго. Дякую, что были часткой Indamix. С вами был DJ Ricky. Жадаю вам доброй ночи, выдатного протягнення выходных и запрошаю простый день, традиционно у субботу у 21 годину. До встречи!

0: танцевальное подорожье у свет музыки диско, хаус, дефанк. Авторские миксы у эфиры «Радио Рация» от диджей Рики. In the mix.
1: Yeah, here we go for the 100th time. Hand grenade pins in every line. Throw them up and let something shine. Going out of my fucking mind. Filthy mouth, no excuse. Find a new place to hang.

0: по-белоруску.
1: Разважанне да нядзельнага Евангелля.
2: Слово Христу, поважанай радыёслухачы. Сёння я запрашаю вас пахіліцца над фрагментам святого Евангелля, які касцёл прызначыў на 12-ю звычайную нядзелю, паводле святого Матвея, 10 раздзел, 26 да 33 верша. Давайте разам прачытаем гэты евангельскі ўрывак. У той час Иисус сказал своим апостолам: «Не бойтесь людей, бо нема ничего схаванного, чтоб не открылось, и ничего потаенного, чтоб не стало ведомым. Что кажу вам у темры, говорите на светле, и что на ухо чуете, проповедуйте на дахах. Не бойтесь тех, кто забивает тело, души ж не могут забить, а бойтесь больше того, кто может

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кропка.ком.

кометы жёлтый хвост, наш горыть апошний мост, у Прадонни лёд с небес, свободным стану я от зла и от добра, моя душа.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кроп.ком.